0: Авторадио.
1: Your number one hit music station.
2: Авторадио.
0: Авторадио.

от производителя Фаса Декор и още удобно за вас Аква Клин, химическо чистене за дрехи и спално бельо. Очакваме ви Видин, улица Общинска 7, уют за твоя дом от магазин Мой дом.

0: Авторадио.
1: Авторадио.
2: Your number one hit music station.
0: Авторадио.
1: Авторадио.
0: Авторадио.
2: More hit music every hour.
0: Авторадио.
1: Авторадио.